0: Здравствуйте, Виктор. Как по батюшке?
1: Роберт Ильич.
0: Виктор Альбертович, остывай подарок.
1: Тогда для ускорения придется воспользоваться межгалактической ракетой. Согласна? Давай.